ходе переговоров также обсуждались отношения между ЕС и Китаем, при этом обе стороны поддержали диалог и отвергли торговые войны. В среду 29 июля в Братиславе состоялась многочасовая рабочая встреча президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заеда Аль-Нахаяна и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо. Они договорились о конкретном сотрудничестве в рамках инфраструктурного проекта на реке Дунай в столице, а также о продолжении проектов, начатых в сфере оборонной промышленности. Мы также обсудили проект государственно-частного партнерства в словацком сельском хозяйстве, связанный с ирригацией, и возможность привлечения инвестора из Объединенных Арабских Эмиратов в словацкую курортную индустрию под государственным контролем, сообщил Фицо. Ожидается, что на этой неделе Европейская комиссия оценит, достигла ли Словакия контрольного пункта плана обновления, касающегося реформы национальных парков. Экологические организации Словакии указывают на то, что правительство до сих пор не отменило проблемные пункты в трех резолюциях, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Государственный секретарь Министерства окружающей среды Филипп Куффа считает, что утвержденное зонирование угрожает реформе национальных парков и финансированию в рамках плана обновления, в то время как министр Томаш Тараба отвергает его заявление и настаивает на том, что управление лесами должно быть передано национальным паркам. Видение прогрессивной Словакии о создании единого избирательного блока пока не реализовано, поскольку большинство оппозиционных партий, включая САС, КДХ и Венгерский альянс, хотят баллотироваться независимо. В то же время беспартийный депутат Яна Бита Цыганикова и бывший председатель САС Рихард Цулик ведут переговоры о возможном избирательном сотрудничестве с движением Бориса Колора «Мы семья», решение по которому должно быть принято не позднее сентября. Бывшие министры юстиции Мария Коликова и Вильям Карас спорят о готовности реформы уголовного судопроизводства. Вильям Карас из КДХ утверждает, что проект не был доработан и отсутствовал достаточный консенсус экспертов. Мария Коликова из САС возражает, заявляя, что проект прошел надлежащую подготовку и обсуждение. В конечном итоге реформа не была реализована после смены правительства. По состоянию на конец июня в словацких школах было зарегистрировано 9882 беженца из Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства образования. Ведомство отмечает, что многие украинские дети уже получили временный или постоянный вид на жительство, поэтому они не включены в эту статистику, хотя и продолжают посещать школу. Если школа не принимает ребенка из-за нехватки мест, региональные

0: критической инфраструктуры. Об этом сообщила администрация городской части Старое Место, добавив, что реконструкция сохранила первоначальный облик фонтана и одновременно создала условия для его надежной работы в последующие годы. Лебединый фонтан наряду с двумя питьевыми фонтанчиками создан в мастерской академического скульптора Павла Микшика. В этом году исполняется 40 лет с момента их установки в медицинском саду. Их реставрация является частью долгосрочной программы возрождения сада, цель которой – сохранить историческую ценность парка и одновременно повысить его устойчивость к последствиям изменения климата, заявили в местных органах власти. Ревитализация медицинского сада и реставрация лебединого фонтана осуществляются в рамках двух отдельных проектов, поддерживаемых программой «Словакия» в рамках конкурса на поддержку развития элементов зеленой и водной инфраструктуры в городах и других населенных пунктах. Проект также включает в себя дендрологическую обработку деревьев, посадку 30 местных видов деревьев, реставрацию питьевых фонтанчиков, реставрацию бронзовых лебедей и структурные изменения в машинном отделении фонтана. В рамках взаимосвязанного проекта была проведена реставрация и модернизация водной инфраструктуры лебединого фонтана, включая замену труб, технологий, форсунок, а также восстановление дна фонтана с использованием нового гранитного покрытия. Руководство городской части Старое Место объявило о продолжении реставрации сада. Со второй половины августа начнутся работы по восстановлению исторической зелени, включая обновление газонов и клумб, посадку живых изгородей и строительство новой ирригационной системы, подключенной к двум колодцам. Общие расходы по первому проекту, по оценке городской части, составили 339 тысяч евро, из которых невозвратный финансовый взнос превысил 288 тысяч евро. Старое Место внесло в финансирование проекта 51 тысячу евро. Общие расходы по второму проекту составляют почти 734 тысячи евро. При этом сумма невозвратного финансового взноса превышает 623 тысячи евро.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона в студии «Радио Словакия Интернешнл», автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующий сюжет. Сегодня мы продолжим рассказ о словацких ученых современности. Мы познакомим вас с профессором Сденеком Махалой, который занимается исследованиями свойств холодной плазмы. В Институте геотехники Словацкой академии наук разработали и запатентовали технологию очистки токсичных вод. Подробностями с нами поделилась научный сотрудник института Зузана Бартова. Такой будет наша дальнейшая программа, друзья. Надеемся, что ближайшие минуты вы проведете в компании с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
2: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
1: Сегодня, друзья, мы продолжим знакомство с современной словацкой наукой и ее достижениями. Профессор, доктор наук Сденко Махала с факультета математики, физики и информатики Университета имени Каменского в Братиславе является ведущим словацким ученым, занимающимся исследованиями холодной атмосферной плазмы и ее применением. Он согласился ответить на наши вопросы. Во-первых, что такое вообще плазма, с которой он работает, и чем она может нам помочь?
3: Плазма, которой я занимаюсь в выискуме, это четвертое скупенство.
0: Плазма, которую я изучаю, это четвертое состояние вещества, создаваемое электрическими разрядами. Это ионизированный газ, обладающий определенными свойствами. Мы здесь говорим не о плазме крови. Мы используем тот факт, что образуется множество реакций в воде или воздухе, или для уничтожения микроорганизмов. Таким образом, это очень реактивная среда, которую мы используем в различных приложениях.
1: В ваших исследованиях электрический разряд может разрушать бактерии, пестициды, остатки лекарственных препаратов в воде. Означает ли это, что однажды мы сможем очищать сточные воды без использования агрессивных химикатов?
3: О тото са праве снажиме. Это такое решение, би сам поведал, зеленое.
0: Именно этого мы и пытаемся добиться. Это решение, я бы сказал, экологичное в том смысле, что мы не используем никаких химикатов. Частицы, которые создает плазма, являются очень сильными окислителями, но они недолговечны. Они разлагаются и не остаются, скажем так, в воде. Это решение позволяет удалять остатки лекарств, пестицидов из воды, микроорганизмов или загрязняющих веществ из воздуха без каких-либо химических остатков.
1: Большое внимание привлекает к себе и плазменно-активированная вода, способная стимулировать рост растений. Может ли это стать экологичной альтернативой классическим удобрениям?
3: Так можем, так трошку бы сам то так развинул. Мы эту плазму вытвариваем в плинах.
0: Могу немного подробнее рассказать об этом. Мы создаем плазму в газах, в основном в воздухе. Воздух содержит кислород и азот, и из кислорода образуются реактивные частицы, обладающие окислительными свойствами. Кроме того, мы можем включать азот из атмосферы в различные формы, например, в воду, которую затем могут использовать использовать растения. Таким образом, мы можем создавать электрические разряды, которые преимущественно производят окисляющие частицы, когда нам нужно уничтожить микроорганизмы или разрушить сложные молекулы пестицидов или фармацевтических препаратов. Или же мы можем проводить процесс немного по-другому, так чтобы он в основном включал азот, и потом, когда этот азот включен в воду в виде нитратов, растения могут использовать его для своего роста.
3: Это такой environmentally friendly процесс.
0: Это своего рода экологически чистый процесс, в котором мы используем возобновляемую энергию и добавляем в воду азот, который могут использовать растения, или проводим очистку воды. Мы даже пытаемся интегрировать этот процесс, при котором сначала плазмой очищаем загрязненную воду с помощью процессов окисления, а затем одновременно активируем ее. Таким образом, из изначально загрязненной воды создается плазменно активированная вода, которую мы используем в качестве удобрения для растений.
1: Господин профессор, ваша работа объединяет физику, химию, биологию, медицину. Как вы считаете, в какой области плазма может оказать наибольшее практическое влияние на повседневную жизнь людей в ближайшие годы?
3: Одна это то выжитие в полногосподарстве, выжитие плазмовой электрической цесты.
0: Итак, первое применение в сельском хозяйстве – использование плазменного электрического тока для внесения азота вместо химического процесса производства азотных удобрений. Второе – в охране окружающей среды, особенно для очистки воды. Третье – очистка воздуха, особенно в помещениях, когда мы одновременно очищаем и обеззараживаем воздух. Предлагаемое нами плазменное решение очень эффективно против различных типов загрязняющих веществ, будь то бактерии, вирусы, грибки, а также химические вещества.

0: Воронина большое количество органических веществ, оставшихся от бывших промышленных предприятий, на которых в основном производились различные виды пестицидов. В прошлом даже взрывчатые вещества, а также химикаты для резиновой промышленности. В настоящее время эти отходы представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека.
1: Итак, ученые из Института геотехники предложили технологию, которую также запатентовали для решения этой конкретной большой проблемы в Братиславе. Почему срочно необходимо решать эту проблему и почему именно с помощью этой технологии, продолжит Зузана Бартова.
2: Эти
0: воды, вытекающие из полигона токсичных отходов во Вракуне, попадают в грунтовые воды, которые, в свою очередь, через подземные потоки постепенно попадают в воды Житного острова, который, безусловно, является крупнейшим источником питьевой воды в Словакии. Благодаря нашей технологии мы можем очищать эти токсичные воды до того, как они попадут в грунтовые воды, и просто разлагать содержащиеся в них органические загрязнения с помощью электрического тока.
1: Новая технология не только работает в лабораторных условиях, она уже была опробована на месте в полурабочем режиме. Чего на самом деле не хватает для того, чтобы она была внедрена для нормальной эксплуатации, чтобы непрерывно очищать токсичную воду?
0: Эта технология работает в том случае, если все загрязнение ограничено. В нашем случае мы можем представить это как инкапсуляцию всего полигона, то есть создание подземной герметизирующей стены, которая будет гарантировать, что вода перестанет поступать на этот полигон. И в то же время та вода, которая там находится и которая каким-то образом туда попадет, будет вытекать только через наш очистные сооружения. И таким образом вся вода, которая попадет обратно в окружающую среду, уже будет соответствовать нормам для поверхностных стоков.
1: Запатентованная словацкими учеными технология была разработана для решения конкретной проблемы в Братиславе. Но ведь ее можно использовать и в других местах для решения других проблем загрязнения аналогичного типа.
0: Конечно, эта электрохимическая оксидация является очень эффективным методом в целом для разложения органических веществ. Можно сказать, что к таким веществам относятся, например, различные лекарства, такие как антибиотики или же контрацептивы. Это действительно большая проблема с содержанием этих веществ в сточных водах. Такой реактор или такой процесс очистки был бы очень подходящим, например, для применения непосредственно на очистных сооружениях, которые имеют дело с водой из больниц. То есть его было бы лучше всего установить непосредственно рядом с источником загрязнения, где концентрация препаратов очень высока. И эффективность метода была бы самой высокой.
1: Кроме очистки сточных вод, поступающих из больниц, метод электрохимической оксидации может быть эффективен при очистке шахтных вод.
0: Шахтные воды – это другой тип загрязнения, с которым мы сталкиваемся как общество. По сути, такая электрохимическая деградация здесь невозможна, поскольку это неорганическое загрязнение. Это загрязнение металлами, и в этом случае мы хотели бы изъять эти металлы из воды, многие из которых, кстати, имеют действительно высокую ценность. Их можно было бы использовать для дальнейшей переработки. Для решения этой проблемы мы предлагаем технологию, которая немного отличается от решения органического загрязнения. По сути, это будет модульная установка очистки для таких сточных шахтных вод, где отдельные металлы можно было бы выборочно получать на отдельных этапах.
1: Речь идет о действительно редких металлах и, соответственно, дорогих.
0: Эти металлы часто имеют высокую ценность, поскольку входят в список так называемого критического и стратегического сырья и имеют большое значение как для отдельных стран, так и для Европейского Союза в целом. Они используются в основном в технологиях, и их запасы в мире ограничены. Если их где-то и находят, то зачастую в странах, где, можно сказать, цепочки поставок не самые надежные. Поэтому Европейский Союз, безусловно, заинтересован в нашей независимости и самодостаточности в этой области.

0: области. А использование отходов горнодобывающей промышленности – один из способов достижения этого.
1: Как мы знаем и говорили об этом в своих передачах, очень серьезным является экологическое состояние реки Слана. В результате добычи полезных ископаемых на руднике Нижнеслана она загрязнена опасными металлами, такими как мышьяк, железо и марганец. Положение в регионе оценивается как экологическая катастрофа. Воды реки стали желтыми, погибла вся рыба и прочая живность. Стоит ли рассчитывать на помощь вышеупомянутой технологии в этом конкретном случае?
0: Это, безусловно, возможно. И именно на водах реки Слана, который уже третий год загрязняется минерализованными водами бывшего горнодобывающего предприятия. Мы разрабатываем технологию для этой воды, из которой мы могли бы получить такое важнейшее сырье, как марганец, кобальт, никель или магний.
1: И последний вопрос. Это уникальная словацкая технология или же наши ученые освоили существующую технологию?
0: Это известные технологии, которые мы адаптируем к тем водам, с которыми работаем в настоящее время. В нашем отделе минеральной биотехнологии мы разрабатываем технологии, которые, как следует из названия, являются биотехнологиями, и поэтому мы часто используем метаболизм микроорганизмов и бактерий. Возможно, именно это делает нашу технологию уникальной. Мы стараемся

0: Уважаемые слушатели, наша программа подошла к концу. С вами прощается звукооператор Абдул Арут, автор ведущей передачи Алена Ганева. Желаю вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.